Джинс даши чиния твоя сбитка. Кишмаш чеве себе ту бич. Ту шит не мысли до последка. Что шутся чиниш, мачи тыч. Что шутся чиниш, мачи тыч. Час не много вода, вино. Киш можешь доливать и рад. Тенитко, ты руни нима на все, цокешь бы как.